Продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2020. Уикенд и Ариана Гранде. «Save your tears».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1989. Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1982. Стив Миллер Бэнд. «Абракадабра».

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2001. Джерри Халлиуэлл. «Calling».

поддержки учителей при покупке жилья в ипотеку, когда выплата от них будет составлять только половину первоначального взноса, остальное от государства. Это инициатива Госдумы, которую могут утвердить уже в следующем году. Давайте перспективу вот эту педагогическую рассмотрим. Предложение о создании такого механизма уже есть, его направляют скоро в Минпросвещение. Посмотрим, что скажут в этом ведомстве. Программу, при этом сказано сразу, предлагают распространить на учителей начального, основного, общего, среднего, общего образования. И среди возможных требований, как по деталям, если пройтись, к участникам будущей учительской ипотеки называют педагогический стаж от 3 лет, возраст до 55 включительно, необходимость улучшения жилищных условий и готовность работать в конкретной образовательной организации не менее 5 лет. Это в итоге, чтобы и обеспечить педагогов жильем, и закрепить специалистов в своих регионах. Центробанк запускает правила допуска на рынок криптовалют в России, цифровых депозитариев, криптообменников и операторов информсистем, где выпускают цифровые права. С этого дня все вот эти перечисленные участники должны будут входить в реестры ЦБ. И теперь в сфере крипты у нас в стране начинают действовать квалификационные требования к членам органов управления, должностным лицам таких организаций, перечень документов, которые надо предоставлять для допуска на рынок криптовалют в России и порядок принятия самим Центробанком решение о внесении сведений в свои реестры. Для уже действующих, причем участников в этой сфере, оставят упрощенные.

0: порядок допуска на крипторынок. Все они могут подавать с этого дня, в том числе документы на соискание статуса цифрового депозитария или криптообменника без прохождения полной процедуры, которая будет для новичков. Ну и еще об одной процедуре, точнее даже о двух, где, можно сказать, Российская Федерация не против, чтобы вот там они поискали популярный в последние годы русский след. После того, как власти США объявили недавно об открытии своего портала госуслуг, теперь власти США объявили, что надо отказаться от сезонного перевода часов. Новость про летнее время. Мол, хватит летнего и зимнего, давайте оставим одно и то же. Дональд Фредович Трамп призвал Америку сохранить летнее время круглый год, потому что, говорит, необходимость менять это время создает неудобства, мешает повседневной жизни, дискомбулирует, то есть дезориентирует американцев. Ну а то, что постоянное летнее время позволит жителям США дольше пользоваться дневным светом по вечерам, а это даст больше времени для занятий спортом и поможет снижению преступности. Ну это как бы капитан очевидность по-американски. Посмотрим, утвердят ли только летнее время в США, и вот тогда, возможно, по этому поводу выскажется в очередной раз в соцсетях Дмитрий Анатольевич Медведев. Ну хотя бы просто потому, что у нас в стране по его инициативе зимнее время отменили, а летнее оставили еще в 2011 году.
1: Кажется, он начал подглядывать нашу историю. А да, что дальше, Дональд? Лампочки? На энергосберегающие все...

0: Друзья, с добрым утром. Рады всех видеть. И вот такие мы, знаете, с утра кто-то не ту кнопку нажмет, у кого-то понедельник, кто-то что-то, ну, не тот лист взял. Ничего, начали. Главное, это самое важное. 5 октября на календаре. И рады всех вас приветствовать. Целое утро впереди. Разумеется, прекрасная музыка. Конечно же, игры и... В том числе мой саундтрек, очередная шикарная история с великолепной музыкой «Радио 7». И свои истории вы также рассказываете на сайте radio7.ru. Ну и, конечно, тема утра.
1: Да, да, да, да, все верно. И сегодня, мне кажется, нужно сделать такой достаточно праздничный эфир, потому что все, что касается наших учителей, это всегда праздник, профессор. Ну, в общем, День учителя будем сегодня всячески мы с вами отмечать. И давайте-ка вспоминать о тех самых, вот прям самых-самых, которых именно так и можно назвать, учителях в нашей жизни – и почему они для нас таковыми являются.

0: Борис Without Organs на радио 7 на Семи Холмах. 7.08, точное столичное. Друзья, время первых интернет-новостей о том, что мы с вами могли пропустить на выходных. Самое время наверстать.
1: Утро на Семи Холмах.
2: В женском сообществе болтают о том, что Илон Маск ушел от своей женщины. Но она не просто
0: от
2: женщина.
0: Какой из? Сразу
2: она, погоди,
0: прям.
2: От последней. Вот, она еще и мать его 4 детей. Угу. И вот написал он ей сообщение большое, сказал, что извини, пожалуйста, но быть вместе мы не можем. А она...
0: В Твиттере написал?
2: Ну, в переписке у них там какая-то личная, она скрины выложила. И неделю назад она говорит, все было хорошо. Ну, все же было хорошо, а вот сейчас что-то случилось, в общем, Илон ушел. Что важно, когда я эту новость читала, и девчонки обсуждали, 4 детей, это, конечно, прекрасно. Но всего у Маска сейчас известно, только известно, о 14 детях от 4 разных женщин.
0: 0% осуждения.
2: Понимаю, да. Ну, а вы можете себе позволить?
0: Да, конечно.
2: Логично же,
0: конечно.
2: Да, логично.
0: И дети спросят, где папа, мама скажет, улетел на ракете на Марс и не соврет.
2: Ведь да. Так, фильм «Сумерки» 2008 года. Это важно, да. В 8-м году.
0: 20-летней давности почти.
2: Да, стал самым кассовым фильмом месяца в России. Неожиданно. Он собрал 340 миллионов рублей. Ну, конечно, по сети, собственно, расходятся видео, да, кадры, где девчонки сидят и с большим удовольствием пересматривают фильм в кинотеатре, просто-таки дублируя каждую фразу. Хором.
0: Девчонки
2: хором.
0: Или девчонки из 2008-го? Давай вот так.
2: Девчонки из 2008-го. Хорошо. Ну, по-моему, тоже неплохо звучит. Так, россияне, оказывается, тратят на рабочую одежду. Это важно, да? Ну, дресс-коды же есть всяко разные. Около 8 тысяч рублей в месяц. То есть это когда одежда, которую мы покупаем именно для работы, для повседневной жизни не очень подходит. Это на самом деле много, я удивилась.
0: А нет, ты вот на работу кардиган купила себе за 15 и как бы тоже считаешь нормальным, это правда?
2: Ну я же его могу... Да нет, не могу
0: его
2: больше нигде носить.
0: Рабочий, правильно.
2: Слишком нарядный. Так, Disney показала первый трейлер анимационного сериала, который называется «Месси и великаны».
0: Да ладно?
2: Серьезно. В общем, это будет мультфильм. Вдохновлен он, конечно, карьерой Лео Месси. По сюжету 12-летний мальчишка Месси попадает в альтернативный мир, которым правят великаны. Ну и чтобы вернуться домой, ему придется побеждать там в сражениях, причем эти сражения похожи на футбольные матчи. Ну а премьера запланирована на лето 2027 года.
0: Давайте-ка угадаем, кто играет главного злодея.
2: А кто играет главного? Ну, действительно, тот, который сборную Аргентины покинул.
0: Португалия.
2: Ой, Португалия, господи. Путаюсь вечно. Так, ну еще на всякий случай, если вдруг будет вам попадаться это видео, посмотрите, это красиво. Тут в Китае город просто, да не то что город, страна поехала в отпуск, и в стране началась золотая неделя. Это у них череда праздников. Много километровые, миллионно-машинные пробки. Это красиво. Но как они доезжают, я не знаю.
0: Как? Называется «Золотая неделя». Вот неделю и стоят, потом разворачиваются и домой.
2: Неделю обратно.
0: В машине посидели. Отличная история. Мы надеемся, у вас все было несколько иначе. На выходных не было таких пробок. Где-то вы отдохнули за городом. Может быть, вы и работали, неважно. Главное, сейчас мы вместе. И давайте-ка посмотрим, что нам звезды обещают на день сегодняшний. Через пару минут наш гороскоп.

Фредди Меркьюри, его «Living on my own» на Радио 7. Кстати, да, ровно месяц назад Фредди исполнилось бы 80 лет. Но никогда им не исполнится, может быть, и оно и к лучшему. А вот что сегодня интересного произойдет в нашем мастер-программе?

0: одно из собственных правил. Овны, львы и стрельцы смогут легко отринуть то, что раньше казалось им обязательным, и открыться новому смогут.
1: Знаки Земли ожидает внезапная и весьма своевременная передышка. Тельцы, Девы и Козероги смогут быстрее обычного решить часть привычных дел и впервые за долгое время освободить вечер.
0: Знаки воздуха сегодня чужой опыт может подтолкнуть вас к свершению, которое вы долго откладывали. Близнецы, Весы и Водолеи, будьте наблюдательны и не упускайте свой шанс.
1: Так, далее.
0: Знаком воды.
1: Воды лучше провести день без лишней спешки. Получается, знак воды, видишь, такой притормозил. Да. Раки, скорпионы и рыбы. Будьте при этом еще и осторожны с посудой и техникой на кухне.
2: Утро на семи холмах.

Липа и Лава Гена, радио 7 на Семи Холмах. Что дальше? Как всегда, только лучшая любимая музыка. Через пару минут Johnny Hates Jazz, а еще Jam & Spoon. В столице 7 часов 20 минут. Всем самого доброго утра.

0: Set Me Free от Jam & Spoon на Радио 7 на Семи Холмах. Продолжаем. До конца этого часа только лучшая музыка. И очень скоро с нами Maroon 5 и Кристина Агилера. Далее Барри Уайт. И уже через пару минут Spice Girls. Половина восьмого в Москве. Это самое доброе утро на Семи Холмах.
1: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. Запустить во всех регионах федеральную программу господдержки учителей при покупке ими жилья в ипотеку. Когда выплата от них могла бы составлять только 50% первоначального взноса, остальное – это от государства. Вот такая инициатива, которую хотят утвердить в новом году. Предложение о создании такого механизма готовят уже направить в Минпросвещение. Среди возможных требований к участникам будущей учительской ипотеки называют уже сейчас педагогический стаж от 3 лет, возраст до 55, включительно –

0: Необходимость улучшения жилищных условий, готовность работать в конкретной образовательной организации не менее 5-летки. Это чтобы в итоге и обеспечить педагогов жильем, и закрепить этих специалистов в своих регионах. По России готовит ужесточение контроля за проведением собраний собственников жилья в многоквартирных домах. Минстрой это уже поддерживает, чтобы прекратить в итоге подделку результатов общих собраний в многоэтажках. Документ, сообщается, внесут в Госдуму на рассмотрение уже через неделю, чтобы побороть в итоге фальсификации в этой сфере. Эксперты считают идею очень важной, ее нужно принимать как можно скорее, потому что до сих пор у населения практически повсеместно нет доверия к результатам голосования на подобных собраниях. Мол, давно уже пора навести порядок и сделать систему ЖКХ в этом плане хотя бы прозрачной, чтобы люди были уверены, именно их решение принято, а не решение заинтересованной управляющей компании, в том числе по ключевым параметрам по повышению тарифов и коммунальных услуг. Сбор за возврат билетов на поезда дальнего следования в России составит от 1 до 10% от стоимости проезда, и это будет с декабря. Размер платежа напрямую будет зависеть от времени, которое останется до отправления состава. По этому поводу в РЖД сообщили, до декабря сбор за сдачу билета остается прежним, это всего около 4 рублей, а вот далее начнут работать новые правила, их уже утвердили. Железнодорожники пояснили, сбор будут рассчитывать в процентном соотношении к тарифу за проезд. Ну, 1% это при возврате билета за 45 суток и более до отправления, 3% от 30 до 44 дней, 5% от 10 до 29 суток, 10% за 9 и менее дней до отправления. Это позволит снизить случай массового возврата билетов и оставить дополнительные места в поездах другим пассажирам.
1: Радио 7.

0: Вот девиз на день сегодняшний. Spice up your life. Учителей не касается, вы сегодня принимаете поздравления, забираете букеты, а мы все остальные, это, понятное дело, Spice up your life. Первый комментарий по теме сейчас. Поехали.
1: Саша пишет: моя учительница по математике единственная, кто сказал маленькой мне, что у меня способности к рисованию. Буквально нарисовала мне крылья своим утверждением. Благодаря добрым ее словам выбрала поступать в художественный вуз и поверила в свои силы. Много лет рисую на одежде и обуви, на заказ и так далее. Стала бренд-френдом производителей красок и графическим дизайнером. А много лет спустя написала эссе на эту тему для городского конкурса. Заняла 3-е место. И эта учительница даже

0: пришла ко мне на награждение. Класс. В итоге третий год учусь рисовать словами и пишу еще и книги. Супер.
1: Бренд-френд, как звучит, да?
0: Да.
1: И видите, учитель математики заметила художественные способности, да, а не стала тянуть в свою сторону. У нас немножко другая история от Владимира. В школе у нас был преподаватель истории, которая говорила: «Так, класс, вы же знаете мое любимое слово на букву «З»?» И весь класс хором: «Заткнитесь!» Она: «Ну я же так не говорю, я говорю: замолчите!» В этом году, говорит Владимир, 20 лет нашему невероятному выпуску.
0: Ой, как хорошо. Так, вспоминаю учительницу по литературе, которая не заставляла зубрить анализ стихов, а просто спрашивала, что мы сами чувствуем. Именно тогда поняла, что книга может быть про меня, а не про какого-то персонажа из учебника.
1: И главное, да, не просят рассказать, о чем думал автор.
0: Автор, да, наша любимая, о боже.
1: Это же известнейшая, по-моему, история от Дарьи Донцовой, которая была соседкой какого-то очень известного, то ли Валентина Катаева, советского писателя. И она в школе задали задание, она пришла у него, прям спросила, говорит, что вы имели в виду? Он говорит, вот это и это. Она пришла, пересказала. Учитель зачеркнули, поставили двух, говорит, он не это думал. По-моему, так, надо просто, ну, сейчас навскидку вспомнил, но где-то такое есть.
0: Так, мой любимый учитель, моя мама, Никитина Анна Сергеевна.
1: Ух ты.
0: Вот такие сообщения, кстати, сегодня тоже можно. Которая всю свою жизнь отработала учителем английского языка в школе 22 города Новосибирска. Сейчас маме 87 лет, и она каждый день начинает с... Радио 7. Поздравляю мамочку с профессиональным праздником. Уверена, что огромное число бывших ее учеников присоединяется сейчас ко мне. Мало найдется учителей, столь влюбленных в свой предмет и так талантливо его преподающих детям. Желаю каждому детенышу встретить такого. Прекрасно. Ну, прекрасно.
1: Мама, congratulations, как говорят в наших школах. Как-то так. Друзья, ждем вашей истории. Рассказывайте про того самого учителя в вашей жизни. Видите, ну, пример уже есть. Но вы можете уйти немножко в другую сторону. Может быть, был учитель, который, наоборот, вот от какого-то предмета вас оттолкнул, и потом поняли, о, так в ту же сторону оттолкнул. Так хорошо и получилось. Наши соцсети открыты. Автору лучшего комментария, как всегда, отличный приз.

0: Maroon 5 и Кристина Агилера. Moves Like Jagger. Да, это просто великий хит, вопросов нет. Но давайте еще и великих вспомним. Поздравим кого-то с чем-то, отметим какие-то события. Вперед!
1: Прекрасная, прекрасная актриса сегодня празднует свой день рождения, причем английская актриса театра, кино, телевидения и звучания Кейт Уинслет. Вот здесь должны быть аплодисменты, потому что, ну, она правда хороша. Что известно про нее, что актерскую карьеру начала еще в 91 году на британском телевидении. Потом, собственно, была картина «Небесные создания» и положительные отзывы от критиков первые, да. Широкое признание и первую премию она получила за фильм «Разум и чувства», а всемирная известность к ней пришла спустя всего пару лет после исполнения...
0: Не получается, да? Я сегодня ноты на работу не взял с собой.
1: После исполнения «Розы» в фильме «Катастрофа Титаник», за которую она, кстати, получила свою вторую номинацию на премию «Оскар». Ну вот просто великолепно сыграла, конечно. Что интересно, Кейт – лауреат премии «Грэмми» за лучший речевой альбом для детей. Также принимала участие в качестве вокалистки некоторых саундтреков для фильмов, а ее сингл «What If» был хитом в ряде европейских стран.
0: И чтобы вы понимали, это действительно очень достойно песня. Но мы снова не будем говорить о музыке, мы просто послушаем, как Свет уже сказала, What If от Кейт Уинслет прямо сейчас. А потом, ну, если вдруг вам очень понравится, захотите поискать, давайте еще What If называется песня, а Кейт Уинслет — это Кейт Уинслет. Пожалуйста.

0: что ее вот на Евровидение не отправили от Великобритании, правда?
1: Ну, здорово же. Так, что еще интересно? Свою статуэтку за фильм «Чтец» Кейт хранит в ванной комнате.
0: Почему?
1: Она объясняет это тем, что каждый гость, ну, может взять ее в руки, попозировать перед зеркалом, почувствовать себя победителем премии. Да, есть такое. Еще актриса попала в поле зрения киноакадемиков очень рано, и до достижения 30 лет она успела получить 4 номинации на «Оскар», что стало своеобразным достижением в мире кино. Ну, в общем, большая умница и большая молодец.
0: И с Лео она дружит до сих пор, чтобы вы знали. Прямо они называют друг друга вот друзьями. И говорит, вот лучше друзей не было. Вот, говорят, в кинематографической среде мало кто по-настоящему дружит. А вот эта пара как раз-таки. Может быть, снимут они какое-нибудь продолжение «Титаника»-то, а? Представляете, вот это была бы касса.
1: А как Лео поднимать?
0: Вдруг он спасся? Нет, ну вдруг он спасся, например. Потерял память. Сейчас Кэмерон, записывайте. Он спасся. Потерял память. Его спасли другие пассажиры. И вот проходит 50 лет.
1: И там, здесь должна пойти индийская музыка такая. Джимми.
0: Простите, я снова без нот. Это еще не все поздравления. Мы же вас не поздравили. Если у вас сегодня день рождения, вы в один день с Кейт Уинслет родились. Классно. Может быть, она с вами в один день. Главное, что хороших людей стало больше. Утро на семи холмах.

0: Кэрри Хилсон и ее «I Like» на Радио 7 на Семи Холмах. Если вам нравится балет, если вы фанат балета, пожалуйста, друзья, два билета, два приглашения на балет «Аленький цветочек» в Государственный Кремлевский дворец мы разыграем минут через 20 в нашей игре «Чистый звук». Приглашаем всех и каждого. Заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана и свою заявку отправляйте нам. Седьмым или седьмой приславший обязательно сыграем. Итак, radio7.ru, приглашаем всех. Сыграем непременно. До конца этого часа с нами Барри Уайт, 7.51 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: Оплатите пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
2: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
3: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail City на сайте havail.ru. 13+.
4: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 веб-видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Куда срочно перенести рабочие чаты?
6: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
7: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
2: Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
8: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jack Car. .ru.
2: Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: Утро на семи холмах.
11: Радио 7.

0: Реклама. Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
1: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru/sberbank 18+.
0: Радио 7.

0: Москве 8 часов утра. В день учителя мастер-класс по новостям от Дениса Лизина. Доброе утро.
1: Ух ты. Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. На самом деле, запустить во всех регионах федеральную программу господдержки учителей. При покупке жилья в ипотеку, когда выплата от педагогов могла бы составлять только половину первоначального взноса, остальное от государства. С одной стороны, казалось бы, праздничная новость, специально ко дню учителя, но это официально на перспективу инициатива, которую могут утвердить уже в новом году по всем регионам. Предложение о создании такого механизма готовят сейчас направить в Минпросвещение. Посмотрим, что это ведомство в итоге решит. Среди возможных требований к участникам будущей учительской ипотеки уже сейчас называют несколько таких важных параметров. Педагогический стаж от 3 лет, возраст до 55 включительно, необходимость улучшения жилищных условий для человека, ну и готовность далее работать в конкретной образовательной организации не менее 5 лет. Это чтобы в итоге, говорят, если меру введут, и обеспечить педагогов жильем доступным и закрепить, главное, этих специалистов в своих регионах. Сбор за возврат билетов на поезда дальнего следования

0: стране будет скоро составлять от 1 до 10% от стоимости проезда. Это вообще такая железнодорожная тихая революция. Это будет с декабря. Размер платежа будет напрямую зависеть от времени, которое останется до отправления конкретного состава. Вообще, вот для сравнения, в РЖД уточнили, до декабря, например, сбор за сдачу ЖД-билета остается прежним. Он, мягко скажем, минимален. От силы 4 рубля. А вот далее начнут работать действительно новые правила, которые уже утвердили. Железнодорожники поясняют, что сбор будет рассчитываться в процентном соотношении к тарифу на проезд. И это будет, например, 1% при возврате билета за 45 суток и более до отправления. 3% надо будет уже себе не возвращать от 30 до 44 дней. 5% РЖД заберет от 10 до 20 суток при сдаче билета. Ну и 10%, если вы будете сдавать билет за 9 и менее дней до отправления. Это на перспективу объясняют, что позволит снизить случаи сейчас, что происходит массового возврата билетов, ну и главное, тогда оставит дополнительные места другим пассажирам. Вот в мировой киноиндустрии сложилась интересная ситуация, как раз дополнительные места буквально надо вводить в кинотеатрах, потому что народ ломится в кинозалы, чтобы посмотреть фильм, который он уже видел. Это фильм «Мстители. Финал», который снова, как новость теперь выходит, стал самым кассовым фильмом в истории. Вновь этот фильм обогнал «Аватар», вновь возглавил список по кассовым сборам вообще по всем странам. «Аватар», напомню, заработал по 3 миллиарда долларов. С учетом всех своих повторных прокатов, вот тот фильм Джеймса Кэмерона удерживал, к слову, рекорд 10 лет, пока в 2019-м его раса не обошла кинокартина «Мстители. Финал». В 2021 году решили такой эксперимент провести, «Аватар» вернуть на большие экраны. И он снова занял первое место по сборам. Народ снова ходил смотреть то, что уже видел. Сейчас проходит очередной такой повторный прокат «Мстительного финала». И он еще принес под 130 миллионов долларов, снова став самым кассовым вообще. Вернули картину, к слову, на большие экраны. Ну, в общем-то, как такой промоушен, чтобы подогреть интерес к новому фильму по комиксам про «Мстители», который выйдет в декабре.
1: Спасибо, Денис Витальевич, хоть подсказали, что можно скачать сегодня.
0: Да. Это, к слову, интересно.
1: А то 130 миллионов.
0: Снимай, не снимай новое кино, а народ почему-то все равно ходит на старое.

0: Доброе утро, друзья.
1: Доброе.
0: Здравствуйте. Доброе. Это вот такой понедельник у нас, 5 октября. И впереди много прекрасной музыки. Игра «Чистый звук» уже через несколько минут. Участвуйте, забирайте билеты на балет в Государственный Кремлевский дворец. Radio7.ru. Кликайте на конверт в правом углу экрана и заявки отправляйте. Ну и здесь же этим утром наши поздравления учителям.
1: Конечно. Так, уважаемые родители, если сейчас везете детей в школу, скажите, чтобы они не забыли поздравить своих учителей. Все-таки праздник сегодня, да, такой вот теплый, большой на всю страну. День учителя отмечаем и мы, и приглашаем вас в наши социальные сети, чтобы вы рассказали о самом-самом классном, любимом, ну или не очень, школьном учителе, и почему он именно такой.

0: Ten Sharp и Hue на радио 7 на Семи Холмах. 8.08 в столице. You, вы, учителя, прекрасные люди. Именно вам посвящается сегодня наше утро. С наилучшими пожеланиями и словами, опять же.
1: Не могу пройти мимо сообщения. Глеб пишет: извиняюсь, что не совсем в тему, но сегодня еще один значимый праздник с днем уголовного розыска всех причастных. Mm-hmm. Понимаешь, не шутим.
0: Нет.
1: Да, поздравляю всех ребят, несущих нелегкую службу, и ветеранов тоже. И низкий поклон, конечно, учителям за их не менее героический труд.
0: Шикарно.
1: Да.
0: Евгений, его сообщение. Я воспитывался в детском доме, но это время вспоминаю с теплом прежде всего благодаря людям, которые были рядом и вкладывали в нас душу. С особой благодарностью учителям Инне Петровне

0: 94 года. Мы сидели вместе, пили чай и долго разговаривали. И там было столько тепла, уважения и любви, которая вот навсегда останется со мной. Это была встреча не просто бывшего ученика и учителя, а просто близких людей, которых связала целая жизнь.
1: Ой, как красиво.
0: Это заявка на победу, Евгений.
1: Да, очень, да, очень хорошо. Доброе-предоброе утро, дорогие радиожители. Классно сказано, да, радиожители. В 6 классе пришел к нам учитель химии, совсем молоденький, только после университета. Как же он был похож на актера, ну, человек-амфибия. Помните?
0: Понятно.
1: Вот просто, вот невыносимо. Даже имя у него было такое же, его звали Владимир. И поставили его нам, классным руководителем. Что сказать, в него были влюблены все. Эх, но сегодня не о том, да? Однажды на уроке показывал нам опыт с кислотой. И, видимо, отвлекся, влил воду в пробирку с кислотой. Нужно было наоборот кислоту в воду. Реакция произошла мгновенно. Столб этой шипящей жидкости взмыл до самого потолка. Весь класс. И тишина. Затем он совершенно спокойно, со своей потрясающей улыбкой, глядя на испорченный потолок, изрекает: «Ребята, вот так делать ни в коем случае нельзя». В общем, мы хохотали весь оставшийся урок, а потом на выходных помогали ему белить потолок. Дорогой Владимир Иванович, я так понимаю, что либо Шатерников, либо Шатерников. Тут по звуку ее могут.
0: Да, да, да.
1: И все-все-все учителя, с праздником вас!
0: Ну, ой, это хорошо. Тоже роскошное,
1: да,
0: сообщение. Знаете, друзья, через 2,5 часа мы скажем, нам было очень сложно выбрать победителя. Действительно, потому что мы еще и ваше сообщение не видели. Рассказывайте, кто он, тот самый главный преподаватель в вашей жизни. Проголосуйте, кстати, там уже очень интересные пункты намечаются. Но все-таки 50% уже проголосовали за пункт, что преподаватель — это люди огромного сердца. И, в общем, ждем вашей истории. Все наши соцсети открыты. Пишите, автору лучшего комментария — прекрасный приз. Ну, а те самые билеты на балет уже через пару минут в игре «Чистый звук».

0: Counting Crows на Радио 7, на Семи Холмах, шикарно Big Yellow Taxi. Не знаю, на такси вы или общественным транспортом будете добираться в Государственный Кремлевский дворец. Главное, почти в ваших руках билеты на балет «Аленький цветочек».
1: Чистый звук на Радио 7.
2: Что нужно сделать, чтобы стать участником той или иной игры у нас на Радио 7? Нужно не плениться. Зайти на сайт Радио 7, оставить заявку и, возможно, тогда вы окажетесь седьмым, и мы с вами сыграем. Но есть еще варианты.
0: Да, для начала мы поприветствуем Ольгу из Воскресенска. Алло. Оля. Так. Так, Ольга не говорит алло. Ну что, как всегда, нас выручают соцсети в таких случаях. Друзья, мы играем по классике. Вам нужно будет просто поставить цифру 1 или 2. Давайте так сделаем. Сейчас я быстро расскажу правила, а Света вам озвучит факты. Итак, мы сейчас слушаем фрагмент одной очень известной песни. Фрагмент будет инструментальным. И затем Света об этой песне даст вам 2 факта. И вам нужно будет выбрать, какой из них правдивый. Первый или второй. И вот как только вы поймете, какой фрагмент правильный, просто в любые соцсети напишите нам 1 или 2. И все. Все, и так мы будем знать, что вы выбрали. Тот, кто первым прислал правильный ответ, тому, собственно, и 2 билета на балет «Аленький цветочек» в Государственный Кремлевский дворец в городе Москва. На всякий случай уточню.
2: А вот смотри, мы же еще обычно говорили, что нужно либо назвать исполнителя и песню, либо угадать факт. Я предлагаю, раз уж мы играем социальными сетями...
0: Усложняем, да?
2: Да. Чтобы совпало, чтобы был назван и исполнитель, и правильный факт.
0: Кто я такой возражать Светлане Валерьевне? Ладно, друзья, все
2: давай.
0: Готовы? Поехали! Ой, как сложно, ребята, правда? Итак, 2 факта для вас. Выбирайте правдивый.
2: Итак, факт номер 1. Продюсер впервые поставил ей демо с известным сэмплом в студии в Лондоне. Она молчала целых 2 минуты, а потом сказала только одну фразу. «Добавь звук часов». Продюсер решил, что ей не понравилось, и уже потянулся выключать, но она продолжила. «Я хочу, чтобы весь мир слышал, как идет время, но никто не мог остановить танец». Этот тик-так потом прошел через всю песню. Якобы продюсер вытащил его из собственного ремикса для Гвен Стефани.
0: Mm-hmm.
2: И факт номер 2. В основе песни лежит сэмпл из классической песни 79-го года. Автор хита известна крайне скупой выдачей разрешений на сэмплы. До нее это удалось сделать только Фьюджис в 96-м году. Чтобы получить разрешение, она написала авторам личное письмо и заплатила около $800,000. Они в итоге согласились, сказав: «Это хорошая песня, она использовала ее как надо. Мы, собственно, воспринимаем это как дань уважения».
0: Ну, хочется отметить сразу же Ольгу Петрову, которая первой ответила, но ответила неправильно. Нам нужна исполнительница, друзья. Кто поет эту песню и какой факт правдивый? То, что... смотрите, и все-таки люди попались. Попались. Здесь есть небольшая
2: на сэмпл,
0: хитрость.
2: Да?
0: На сэмпл
2: ага.
0: Попались. Да, да, друзья. Ну что, кто даст правильный ответ? Кто исполняет эту песню? И какой факт правдивый?
2: Угу.
0: Нет? Ой, как интересно.
2: Да,
0: никто
2: серьезно?
0: До сих пор не ответил.
2: Тут вы должны понимать, друзья, что в данный момент в соцсетях происходят такие волнения, потому что люди дают свои варианты, мы это видим перед глазами, и, естественно, пытаемся понять, кто же будет самым первым человеком, у которого случится мэтч правильного ответа.
0: Наталья. Наталья Севрюгина ВКонтакте прямо так. Написала. Да, она сказала, что это Мадонна, а правильный факт номер 2.
2: И она?
0: Проверяем. Друзья, всем, кто написал, что это Абба, с какой-то стороны вы правы. Сэмпл действительно
2: да.
0: Из классического хита группы Абба, но главный приз, билеты на балет, отправляются в руки Натальи. Мы ее поздравляем.
2: Да, 2 билета, 2 приглашения в Государственный Кремлевский дворец 18 октября. Кстати, на главной сцене страны волшебный балет «Аленький цветочек» в исполнении театра «Кремлевский балет».
0: А это было волнительно, правда? Хорошая
2: согласна.
0: Была игра с подвохом,
2: да.
0: Но, тем не менее, Наталья, все сложилось. Сейчас с вами свяжемся, расскажем, как билеты до вас долетят. Друзья, а почему бы нам прямо сейчас еще и Аббу не послушать вдогонку, но уже в самом, что ни на есть, оригинале?
1: Чистый звук на Радио 7.

0: Абба, их новый «Me Knowing You» на Радио 7 на Семи Холмах. Впереди Джастин Тимберлейк, а еще Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». 8:21 в столице. С добрым утром.
1: Вы услышите.

0: Джастин Тимберлейк, его Can't Stop the Feeling на радио 7 на Семи холмах. Can't Stop the Music. Друзья, очень много прекрасной музыки до конца этого часа. И совсем скоро с нами группа Блонди. И еще один прекрасный коллектив Sugar Babes. Ну и никуда без классики. Смоки через пару минут. Восемь двадцать девять в Москве. Это самое доброе утро на Семи холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Запустить во всех регионах федеральную программу господдержки учителей при покупке ими жилья в ипотеку. Когда выплата от них могла бы составлять только 50% первоначального взноса, остальное – это от государства. Вот такая инициатива, которую хотят утвердить в новом году. Предложение о создании такого механизма готовят уже направить в Минпросвещение. Среди возможных требований к участникам будущей учительской ипотеки называют уже сейчас педагогический стаж от 3 лет, возраст до 55, включительно – необходимость улучшения жилищных условий, готовность работать в конкретной образовательной организации не менее 5-летки. Это чтобы в итоге и обеспечить педагогов жильем, и закрепить этих специалистов в своих регионах. По России готовит ужесточение контроля за проведением собраний собственников жилья в многоквартирных домах. Минстрой это уже поддерживает, чтобы прекратить в итоге подделку результатов общих собраний в многоэтажках. Документ, сообщается, внесут в Госдуму на рассмотрение уже через неделю, чтобы побороть в итоге фальсификации в этой сфере. Эксперты считают идею очень важной. Ее нужно принимать как можно скорее, потому что до сих пор у населения практически повсеместно нет доверия к результатам голосования на подобных собраниях. Мол, давно уже пора навести порядок и сделать систему ЖКХ в этом плане хотя бы прозрачной, чтобы люди были уверены, именно их решение принято, а не решение заинтересованной управляющей компании, в том числе по ключевым параметрам по повышению тарифов и коммунальных услуг. Сбор за возврат билетов на поезда дальнего следования в России составит от 1 до 10% от стоимости проезда, и это будет с декабря. Размер платежа напрямую

0: Железнодорожники пояснили, сбор будут рассчитывать в процентном соотношении к тарифу за проезд. Ну, 1% – это при возврате билета за 45 суток и более до отправления, 3% – от 30 до 44 дней, 5% – от 10 до 29 суток, 10% – за 9 и менее дней до отправления. Это позволит снизить случай массового возврата билетов и оставит дополнительные места в поездах другим пассажирам.
1: Радио 7.

0: Sugar Babes и Hole in the Head на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, в наших соцсетях мы помимо обсуждения этой прекрасной музыки еще и говорим сегодня о тех самых учителях, которые сделали нашу жизнь прекраснее. Рассказывайте, кто эти учителя в День учителя.
1: Да, у нас имеется свой учитель русского языка Владимир Пахомов.

0: не пес, а пес, не мед, а мед, не звезды, а звезды, не сестры, а сестры. А, то есть там еще это изменение было. А редуцированные гласные у нас утратились, то есть очень короткие гласные звуки, которые были, например, в словах лоб, сон, мох. Угу. Поэтому у нас лоб гласный превратился в «о», а лба гласный исчез. То есть это связано с историей языка, историей изменения произношения. Глаголет появился позже и уже присоединился к готовому слову. Поэтому здесь вот такая история.
1: История отличная, кстати. Свои вопросы, друзья, задавайте Владимиру Пахомову на сайте radio7.ru.
2: Говорим правильно. На «Радио 7».

0: 2016 году. Ну и еще маленькая заметка, это уже именно от ученых, так сказать. Перенесемся в нормальные сферы. Так вот, главная причина агрессивности мужчин – это...
1: Гормоны какие-нибудь. Так, голод. Еще? Голод, да? Ну, вы
0: Нет,
1: очень
0: это превышение тогда. Количества женщин вокруг.
1: А что же превышение? А сколько в норме?
0: Чем меньше женщин вокруг мужчины, тем он менее агрессивный.
1: Ничего себе.
0: Потому что чем больше женщин, тем больше он должен выпячивать из себя, что-то показывать. Это произвели исследования ученые университета Юты в США. То есть, если в регионе большое количество женщин, то мужчины там, как правило, агрессивные. Они должны выделяться, чтобы женщины обратили на их внимание. А когда женщин мало, они говорят, ну, и так на меня красиво посмотрят, что мне дергаться, зачем? Действительно, более 3000 кругов в США охватило исследование и сравнивали это с опубликованной ФБР базой преступлений. И как так и выяснили, чем больше женщин в регионе, тем агрессивнее мужчины, имейте в виду.
1: Так слушай, что... ты довольно спокойный обычно по утрам, потому что я тут одна. Я вот думаю,
0: ты здесь одна.
1: Если я подруг приведу,
0: то что?
1: Ну, у нас будет много, и мы посмотрим на твое поведение.
0: Приводи, посмотрите.

0: связана какая-то красивая личная история. Ваша. Расскажите нам в рубрике «Игре мой саундтрек». И если ваша история прозвучит в эфире, вы заберете портативный фотопринтер. Вашу историю услышит вся страна. И еще мы дополним это той самой песней. Radio7.ru. Заходите на наш сайт, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана. Отправляйте свою историю с песней нам, с той самой песней, которую вы часто слышите на Радио 7. Ну и ваша история наверняка окажется в эфире. Чью перескажем через 15-20 минут. Вот через 15-20 минут и узнаете. До конца этого часа с нами Билли Айдол, 8.52 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Топ покупок месяца.
2: Амода C5. Добавить стиля.
1: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
2: Амода C7.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7.

0: 9 часов утра в Москве. Время новостей в студии Денис Лизин. Поприветствуем.
1: Дима, привет, Света, привет. Всем доброе утро. У нас в стране готовят ужесточение контроля за проведением собраний собственников жилья в многоквартирных домах. Сообщается, что Минстрой уже эту инициативу поддержал, чтобы в итоге прекратить подделку результатов общих собраний в многоэтажах. Это факт, это есть. Документ будут носить на этот счет в Думу уже через неделю, чтобы попытаться, по крайней мере, побороть фальсификацию.

0: Эрика и I Don't Know на радио 7 на Семи Холмах. И нет такого человека, который бы на вопрос, как вам ваши учителя-то, ответили бы, я не знаю, у кого-то было свое отношение, вот об этом отношении к учителям мы сегодня и говорим. Утро на Семи
1: Холмах. Так, всем привет, моя самая любимая учительница, моя маман, со всеми вытекающими минусами учебы в той же школе, а в старших классах в ее классе. Самые неприятные вечные косые взгляды, не сильно умных и несведущих, мол, ну, конечно, знаем, откуда все его оценки.
0: Пятерочки.
1: Да, зато я на всю жизнь выработал иммунитет и научился не обращать внимания на подобных людей и их замечания в мой адрес.
0: Мне кажется, вот ребенку очень сложно, да, вот в классе? Может быть, маме чуть легче, но ребенку невероятно. От Арины Матвеевой шикарная история. Школу с 7 по 9 класс ненавидела. 3 восклицательных знака. Потому что начались физика, геометрия, а затем химия. И это был ужас.

0: это да. Слушайте, ну, ласковый май, тут нужно уточнить, на какой из составов, да.
1: Ну, это бывает.
0: Это другое. И от Ларисы коротенькое сообщение. Она свой привет передает Алле Ивановне Осиповой от выпускников 91-го года школы номер 35 Ярославля. Пишет: потрясающий учитель русского языка и литературы. Главное, человек жизнерадостный. Юмор, доброта, все до сих пор помнят. И весь класс звал ее Аллочка и никак иначе.
1: Ах,
0: отлично.
1: Аллочка.
0: Добавляйте вы свои комментарии, друзья. В день учителя рассказывайте о тех самых учителях. Можете со знаком минус. Ничего страшного в этом нет, потому что иногда учителя отталкивают, может, от того, чем вам и не надо было заниматься. Наши соцсети открыты. Автору лучшего комментария уже через полтора часа вручаем главный приз этого утра. Ну, а через несколько минут рубрика «Игра. Мой саундтрек. Та самая история».

0: Шер, ее Белив на радио 7 на Семи Холмах. У меня есть история, связанная с этой песней, но я вам ее не расскажу, слишком личная.
1: Зачем? Спасибо, не знаю,
0: пожалуйста.
1: Заинтриговал только.
0: Но мы будем рассказывать другие истории, ваши, поехали.
2: Мой саундтрек на радио 7.
1: И вот, кстати, по поводу интриг, тут такая история, каждый раз открываешь новое письмо, начинаешь читать, и всегда хочется узнать, чем же та или иная ситуация заканчивается, под какую песню все это происходило. Ну, в общем, вы большие молодцы, что историю присылаете, мы будем ждать новых.
0: Сейчас у нас история от Марины из города Павловский Посад. И мы прочли ее, остались в совершеннейшем восторге, подумали, что для эфира история слишком длинная. И подумали, как бы ее сократить. А потом поняли, что логика повествования такая, сократить не получается. Поэтому без купюр, целиком и полностью, история Марины из Павловского Посада. Поехали!
1: Ох, здравствуйте, любимое радио 7, дорогие Света и Дима. Если бы в эфире не услышал

эту песню, наверное, свою историю так и не решилась бы отправить. Но я ее услышала, и меня охватили воспоминания не так давно минувших дней. В один весенний день, вот тут внимание, в чате вашего

0: радио в ТГ при обсуждении какой-то утренней темы со слушателем зашел разговор о Калининграде. И я увидела комментарий одной вашей слушательницы о ее желании посетить этот город, ну и взяла, да и предложила ей поехать вместе, так как сама запланировала августовский отпуск провести в Калининграде. А Ольга, так зовут слушательницу, ответила, а почему бы и нет? Только не знаю пока, отпустит ли начальник. На том и завершили. Наступил июль, я забронировала апартаменты в Светлогорске и вспомнила об Ольге. Написала ей, жилье арендовано, вы со мной? А Ольга ответила, да, начальник и муж отпускают.
1: Уже фантастика.
0: Дальше вообще просто. Мы уже обсудили детали, купили билет на самолет и в августе полетели вместе в Калининград. До начала совместного отпуска мы не были знакомы лично, да и друг о друге ничего толком не знали, только по переписке в чате. И мне до сих пор кажется невероятным, что два незнакомых человека могут просто собраться и полететь куда-то вместе. Это был один из лучших просто отпусков в моей жизни. 6 дней в Калининградской области пролетели незаметно, но безумно увлекательно, красиво и интересно. Накануне вылета в Москву гуляем мы с Ольгой по Светлогорску и слышим эту песню вживую. Переглядываемся, недоумеваем и под впечатлением идем на звук. Оказалось, в летнем кафе, где трое музыкантов играли вживую и пели популярные известные песни, мы провели незабываемый вечер, в который очень хочется возвращаться, собственно, с этой песней. Она стала заглавной песней не только вечера, но и всего чудесного отпуска на Балтийском побережье. И теперь каждый раз, когда слышу ее в эфире, воспоминания нахлынывают. Вспоминаю волшебную поездку. Благодарю всю редакцию «Семерки» за музыку, потрясающих ведущих, спасибо, и удивительных слушателей, за каналы «Радио 7» в соцсетях, которые объединяют людей, любящих «Радио 7». И, кстати, музыкант, который пел эту песню, удивительно похож на Дмитрия Пименова. Бывает же такое, только вот постарше, лет на 10. И теперь второй месяц меня мучает вопрос, а есть ли у Дмитрия старший брат?
1: Ну, я спрошу отца, бывал ли он в Калининграде лет 50 назад. Я уточню для вас специально, Марина. Ну, а пока с добрым утром вас. Здравствуйте, Марина.
0: Доброе утро.
2: Доброе утро, Дмитрий, Светлана и все-все-все.
0: Марин, какая потрясающая история. Слушайте, вот действительно два незнакомых человека встретились в чате радиостанции, потом вместе провели незабываемый отпуск.
1: Вы знаете, большие, нам молодцы. Очень приятно. Нам очень приятно, что то есть, радио объединяет. Это же прекрасно. Совершенно незнакомых людей.
2: Это прекрасно, что ваше радио объединяет удивительных людей. И все слушатели, и особенно все те, кто пишет в чат, и мы общаемся, они все невероятные, каждый по-своему удивителен. И это все только благодаря вашему радио, что всех объединили.
1: Спасибо вам, Марин.
2: С вашей прекрасной музыкой и с вашим общением.
1: Мы уверены, что у вас с той встречи, с той прогулки в Калининграде и по берегу Балтийского моря осталось множество фотографий. Теперь вы их распечатаете на портативном фотопринтере.
0: Мы
1: вас поздравляем. Он ваш за эту прекрасную историю. Распечатайте. Хотите вот новой подруге своей отправите, хотите себе оставить. Дело ваше. Поступайте, как хотите. Это была совершенно прекрасная история, дорогая Марина. И теперь мы просим вас объявить ту самую песню, чтобы вы в воспоминаниях, и вы, и Ольга, вернулись на Балтийское побережье.
2: Да, конечно, это Крис Ри, On the Beach.
1: Ни слова больше.
3: Мой саундтрек на Радио 7.

Крис Ри и его «On the Beach» на радио 7 на Семи Холмах. И те самые наилучшие воспоминания о лете, о море и прочее, прочее, прочее. Какие у вас воспоминания под какую-либо из песен радио 7? Расскажите нам на сайте radio7.ru. Кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана. Если ваша история окажется невероятной,

хотят утвердить в новом году. Предложение о создании такого механизма готовят уже направить в Минпросвещение. Среди возможных требований к участникам будущей учительской ипотеки называют уже сейчас педагогический стаж от 3 лет, возраст до 55, включительно необходимость улучшения жилищных условий, готовность работать в конкретной образовательной организации не менее 5-летки. Это чтобы в итоге и обеспечить педагогов жильем, и закрепить этих специалистов в своих регионах. По России готовит ужесточение контроля за проведением собраний собственников жилья в многоквартирных домах. Минстрой это уже поддерживает, чтобы прекратить в итоге поддержку.

0: Баста Раймс, Мэрайя Кэри, I Know What You Want на радио 7 на Семи Холмах. Мы тоже знаем, чего вы хотите забрать, тот самый главный приз утра на радио 7. Забирайте. Главное, для этого расскажите ту самую историю про того самого учителя, благодаря которому вы стали тем, кто вы есть сейчас. Все наши соцсети открыты, доступны, пишите, ждем.
1: Так, ну а в данный момент мы приглашаем вас на урок по этикету. И наш педагог Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на радио 7.
0: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте, у нас на связи Москва, пишет Анастасия. Сейчас на свадьбах зачастую

0: Оплатите пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его.

0: баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Утро на семи холмах.
4: Радио 7.

0: Эксперты-финансисты сразу посчитали и анонсировали необлагаемую налогом сумму дохода по вкладам за сезон этот. Тут сумма выйдет в следующем году гораздо меньше. Всего 160 тысяч. Напомню, налог взимают не с общей суммы вашего депозита, а только с части дохода выше определенного порога. И вот этот лимит рассчитывают очень просто. Умножая 1 миллион рублей на максимальную ключевую ставку ЦБ, которая есть на начало каждого месяца в году. Так вот, если по тому сезону налог по доходу на депозиты, это, ну, есть только на то, что выше еще раз отметки в 210 тысяч по итогам этого года, хотя он даже еще не закончился, это будет все, что выше отметки в 160 тысяч рублей. Все, что ниже этого, мы с вами получим со своих вкладов от НДФЛ в виде освобождения. Кто на сегодня освободил бы от работы учителей в честь их праздника? Но нет, с уроков в учительскую, из учительской на уроки, с уроков на обсуждение образовательного процесса и обратно еще нужно тетрадки проверить и пообщаться в родительских чатах. Тем не менее, к празднику никто подарки педагогам не отменял, к счастью, это есть. И как-то вот не вовремя, а постфактум выходит исследование, а что же действительно учителя хотели бы себе в виде подарков? Ну, кто уже все купил, давайте сверяться. Ко дню учителя российские педагоги больше всего, то есть массово, хотели бы получить шоколадные конфеты с орехами и черный чай. Вот такая даже детализация точечная есть, согласно массовому опросу. Ну и по статистике, самый частый действительно подарок преподавателям – это конфеты, далее идет чай, потом цветы, потом кофе. При этом каждый пятый педагог уточняет у нас по регионам, что обычно поздравлений на свой профпраздник не получает. А вот у большинства, что любопытно, по результатам тех же опросов после праздника, то есть у учителей, то, что называется, в среднем остается на руках, у каждого по 4 коробки конфет и по 3 упаковки чая и кофе.
1: То есть можно свой маркетплейс открывать на некоторое время после праздников.

0: С добрым утром, друзья. Добрым. Здравствуйте, 5 октября на календаре. Это понедельник. Это, заметьте, легкий понедельник. Летит очень быстро, а потому что музыка хорошая в этом часе ее. И еще больше здесь же поговорим о кино. И сегодня, как уже Денис Витальевич сказал, учителей поздравляем.
1: Да, обязательно День учителей отмечаем. Вот смотрите, дети наши уже в школе. Вряд ли кто-то из них сейчас слушает радио. А значит, можно честно рассказывать, как там оно в школе было. И чем и как отличались те или иные учителя у вас в школах.

0: Джордж Майкл и Too Funky на радио 7 на 7 холмах. 10.07 в столице, друзья. Пора посмотреть, как хвалят учителей, как их благодарят, но не всегда.
1: Так, ну давайте посмотрим на ваши комментарии. Однажды в школе у бабушки, это Алексей Рудковский пишет, у одного ученика украли дорогущую меховую шапку. Дорогущую. Бабушка, недолго думая, вызвала главных хулиганов, тет-а-тет, и сказала спокойным голосом: «Я не знаю, кто из вас это сделал и зачем, но завтра шапка должна быть возвращена». На следующий день шапку подложили в раздевалку, и она вернулась к хозяину. Удивительно, что одна шапка, да? Потому что иногда...
0: Могли четыре принести.
1: Да, так мы боялись учителей некоторых, что на всякий случай можно было бы и побольше.
0: Я говорю, почему, мол, благодарят учителей, но не все. Александр пишет. В 10-11 классах математику вела директор школы. Она называла нас циркачи и клоуны. Но, как показала дальнейшая жизнь, дала великолепные знания. Вот, да, как это комментировать, я не знаю.
1: Да, ну никак,

0: советской закалки. Очень строгая. Звали Эмма Сергеевна. Вот, кстати, да, вот этих строгих педагогов мы запоминаем на всю жизнь. Одна ошибка, все, сразу тройка. Две помарки, минус балл. 9 класс, экзамен написал идеально, без помарок. Оценка 4.
1: Почему?
0: Подошел, спросил, почему 4? Сказала, что 5 не заслужил. Не заслужил.
1: О, объективная оценка.
0: Не заслужил, Сереженька, да. Потом был колледж и училище, по математике был на первом месте. У учителей самый первый вопрос был всегда, где учился и кто учитель.
1: Ах, вот, да, опять же. Про строгость еще одно сообщение. Это Виталий. Огромное, если хотите в оригинале перечитать в ВК, но я так коротко. Он вспоминает классного руководителя и учителя английского Нину Петровну, которая пришла в 6 классе. Все, пишет, были в тонусе. Удар указкой по столу, тишина в классе звенящая. Даже отъявленный лентяй, пишет, были очень бодрые. Могла прийти домой к прогульщику и ждать под дверью, пока ты не выйдешь.
0: Серьезно?
1: За руку вела в школу и пишет, это был невероятный позор. Родительские собрания даже не обсуждаются. Шла к ученикам домой, чтобы лично рассказать родителям, если вдруг они не пришли. Не оставляла шансов спрятаться. Долги, если были по предметам, оставляла после уроков. Говорила, я в школе до 19:30. Пока все не закроешь, будешь сидеть и делать. Пишет, результат был ошеломляющий, не было вообще троечников, никакой низкой посещаемости, вытянуло всех. Но главное, пишет она, которая пугала нас до дрожи с оружием, она могла приехать к маме на работу или к отцу и позорить родителей при директоре предприятия, требуя отгул, чтобы отец сидел на уроке с ребенком, если тот не хочет учиться. И пишет,

0: Бритни. Стоит ли ее представлять? Бритни Спирс, да, на Радио 7 на Семи Холмах. 10.13, но Свету надо представить отдельно, потому что у нее те самые новости сетевые, которые уже пора кому-то разослать, так сказать, из первых рук. Вперед!
1: Нравится один заголовок, мол, китайские клерки рассказали, как трудиться по графику 996, ну то есть с 9 утра до 9 вечера 6 дней в неделю, и не выгорать при этом. Я даже открывать не стала,
0: ответ никак?
1: Да не, у них на самом деле все хорошо с этим, потому что социологи китайские сказали, мол, в стране выгорание испытывают только 3% людей.
0: Остальные не признаются, партия не разрешает.
1: Не знаю. А вот в России, например, 42% людей говорят, что мы выгорели, ребята. Но там все просто. Три привычки нужно сделать. Каждые 90 минут нужно откладывать телефон. 10 минут лежать с закрытыми глазами и еще 5 минут медленно ходить, а в обед спать по 20-30 минут.
0: А плакать можно при этом?
1: И все это со слезами на глазах. Да, конечно. Так, и вот еще одно очень интересное исследование. Чем больше подросток делает шагов в день, тем меньше проблем с психикой. Это у нас, собственно, доказали ученые. Хорошо, и спасибо. И будем заставлять наших детей ходить.

0: часы, чтобы да. считать, ага.
1: Вот, ладно, девочки, смотрите, что привезли интересное в наш магазин, в какие не скажу, поищите. Оливки в шампанском.
2: Понятно.
1: Завезли в магазин. На самом деле, недорого стоит, 369 рублей. Перед Новым годом, мне кажется, стоит закупиться.
2: Вот вам рубрика «Понедельничные новости».
1: Да, а что делать? А еще россиян призвали удалить из резюме слова «стрессоустойчивый», «многозадачный» и «коммуникабельный». Мол, убирайте, убирайте, не нужно, потому что именно из-за них можно сразу получить отказ. А для рекрутеров они давно превратили, знаете, в такие штампы и не помогают кандидату выделиться и работают на самом деле против него. А ты писал у себя в резюме «стрессоустойчивый»?
2: Когда я писал резюме, этой строчки еще не было.
1: Не было, не существовало. Так, ну и стрессоустойчивый Месси присоединился к сборной Аргентины перед прощальным матчем. Ой, 6 октября будет это все происходить. Будем смотреть, умиляться и плакать.
2: То есть завтра исторический день. Да. Месси завершает карьеру.
1: Да.
2: Ждем Месси. А Роналду ничего не сказал?
1: А он же пока капризничает.
2: Пока еще не устал. Ладно, ладно. Ждем. Но Месси легенда, и добавить здесь нечего. В общем, эту новость надо разослать всем фанатам футбола.

0: один учитель стал другом на всю жизнь. И это учитель музыки Барсукова Лариса Борисовна. Замечательный педагог, человек с чувством юмора. Кроме уроков музыки преподавал вокал, ездили с ней на различные конкурсы, в том числе, ну, собственно, хор, да, выступал. После окончания школы встретились на встрече, да, выпускников. Как-то и теперь уже больше 10 лет хожу к ней же на вокал в местный дворец культуры. Честно говоря, уже не сколько петь, сколько поболтать по душам. Как хорошо, да, какая история.
1: Да. Есть, да, учителя,

0: Том Джонс, She's a Lady на радио 7 на Семи Холмах. 10:36 в столице. Друзья, самое время поговорить о кино.
1: Радио 7. Синематека.
0: И это будут новости кино. Встречайте.
2: Итак, у Лили Брик и Владимира Маяковского скоро появится новая экранная жизнь.
0: Ничего
2: в общем,
0: себе.
2: Да, вышел дебютный трейлер фильма «Лиля. История музы главного советского поэта-футуриста». Брик сыграла Мария Смольникова, а Маяковского Андрей Максимов. В кинотеатрах лента появится уже 12 ноября, а позже ее планируют расширить до многосерийного формата. И да, история отношений Брик и Маяковского была такой насыщенной, уж начитались, наслышаны, да, что, пожалуй, могла бы вылиться действительно в несколько сезонов сериала.
0: А вот «Обсессия», тот самый фильм, который был снят за копейки и потом собрал какую-то невероятную кассу, решила окончательно запутать жанровую классификацию.

0: Но до финала, до тех самых итогов, вы еще чуть-чуть волнуетесь, а мы пару комментариев добавляем по теме. Ну, давай, знаешь как, я один добавлю, а ты прям победный.
1: Да,
0: потому что
1: давай,
0: он большой,
1: давай.
0: Он очень красивый, и вот его тоже сокращать никак нельзя, как и нашу сегодняшнюю историю в рубрике «Игре мой саундтрек». А пока вы волнуетесь, давайте я еще вам расскажу, как в рубрику «Игру мой саундтрек» прислать свою историю. Заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана и отправляйте ее нам. Расскажите, какая песня на Радио 7 волнует вас больше всего. Да, я понял, понял. Все, итоги, хорошо. Сначала комментарии.
1: Жду, надо.
0: Елена, я сегодня хочу вспомнить Виктора Игнатьевича Базанова, отставного военного, учителя начальной военной подготовки и обществоведения. Внешне он был очень похож на Луи де Фюнеса.
1: Ух ты.
0: И был очень интересным человеком. Конечно, мы звали его Жуф. Ну, инспектор Жуф, помните?
1: Ну, да.
0: Прекрасный учитель. Поздравляю всех работающих учителей. Достойно несите гордое имя, чтобы продолжить дело наших, то есть учителей. Отлично, но это, знаете, не все. Это была такая прелюдия к огромному сообщению.
1: Да, вот сейчас будет невероятное просто, невероятного объема сообщений, которые нам отправили. Большое спасибо, что не поленились и, собственно, набрали весь такой большой текст. Наша классная, о ней пойдет речь. 4 и 11 класс. Галина Николаевна, алгебра и геометрия, была необыкновенной души человеком. В деталях помню ее улыбку, распахнутые глаза и голос, как журчит ручеек. Доброе утро, дети. И кажется, что солнце осветило весь наш городок, хотя на самом деле за окном полярная темень. Помню наизусть, как стихотворение, складно поданную ей, и теорему математическую помню, и тангенс, и кота. Зачем-то помню надпись на стенде класса: в математике следует помнить не формулы, а процессы мышления. Вот, наверное, затем и учили мы кучу ненужной,

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Остановитесь.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7.

0: Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. У нас в стране готовят ужесточение контроля за проведением собраний собственников жилья в многоквартирных домах. Сообщается, что Минстрой эту инициативу поддерживает, чтобы в итоге попытаться хотя бы прекратить подделку результатов общих собраний в многоэтажках. Документ внесут в Госдуму уже через неделю, чтобы, еще раз, попытка хотя бы побороть фальсификации в этой сфере. Просто эксперты отмечают, идея важнейшая, ее нужно принимать и принимать как можно скорее, потому что статистика такова, что до сих пор у населения почти нет никакого доверия к результатам голосований на таких собраниях. И давно пора навести порядок и сделать систему ЖКХ хотя бы здесь прозрачной, чтобы люди были уверены, принято именно их решение, а не решение заинтересованной управляющей компании, в том числе по главной теме – повышение тарифов на коммунальные услуги. Запустить во всех регионах федеральную программу господдержки учителей при покупке жилья в ипотеку, когда выплата от них могла бы составлять только половину первоначального взноса, остальное – от государства. Это инициатива Думы, которую будут утверждать в новом году, по крайней мере, хотят утвердить. Предложение о создании такого механизма готовят сейчас для направления в Минпросвещение, ну и программу предложено распространить в первую очередь на учителей начального, основного общего и среднего общего образования. Среди возможных требований к участникам будущей учительской ипотеки называют педагогический стаж от 3

0: Реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны.

0: Это КМТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии Пауэрбанк ПСБ.
2: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
3: Это как?
2: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
3: Выгодно. Пошел оформлять.
2: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция розыгрыша медицинской программы с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
5: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на

готовиться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.

0: Проведите пенсию ВТБ по промокоду 13-я пенсия и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
2: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.
0: Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: С наступающим вторником всех. Вот о чем говорим завтра.
2: Оказывается, 20% россиян признались, что только делают вид, что работают. В общем, будем обсуждать имитацию бурной деятельности на вашем рабочем месте.
1: Ну и, конечно, друзья, лучшая любимая музыка, игры, призы, подарки. А с 10 до 11 утра у нас в студии гость. Лучший регбист России 2015 и 2018 годов Василий Артемьев.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
7: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Троумель.
8: Троумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. Троумель лечит воспаление.
7: Теперь и в форме геля.
8: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
12: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
13: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
14: Год 1997. Таркан. Бугэджэ.

возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на радио.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: С наступающим вторником всех. Вот о чем говорим завтра.
2: Оказывается, 20% россиян признались, что только делают вид, что работают. В общем, будем обсуждать имитацию бурной деятельности на вашем рабочем месте.
1: Ну и, конечно, друзья, лучшая любимая музыка, игры, призы, подарки. А с 10 до 11 утра у нас в студии гость. Лучший регбист России 2015.

Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? –

яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Озимпро 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.

0: Берите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
4: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1987. Крис Айзек, «Blue Hotel».

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. Сбербанк 18+.
0: Радио 7.

0: Условия на сайте a7defizagent.ru. Рекламодатель О7. Созданное при участии Powerbank PSB.
1: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на ЦФА «Хаб».

знаете о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.

0: переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Радио 7.

0: Москве 5 вечера и 1 минута. А вот и первые новости этого вечера от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. В Госдуме предложили компенсировать учителям 50% первого взноса по ипотеке. Как пишет РБК, в некоторых регионах уже действуют жилищные программы.

Да как и привыкли, будем слушать любимые песни, которые во второй половине часа разбавим коротеньким обзором литературных новинок в рубрике «Книжная полка». Так что особо далеко не отходите, устраивайтесь поудобнее и, смею уверить, вечер в компании «Радио 7» обязательно будет добрым.

Да, все-таки порой судьба как будто не очень бывает справедлива, скажем так. Вот одни, например, теряют самоконтроль от любовной экзальтации. Все прямо как в песне Лоры Бреннеган, которую на Радио 7 послушали. А другие же по причине нервного напряжения. Причем, думаю, немало таковых людей набирается. Ну, все-таки как ни крути, есть так называемый синдром понедельника. Вполне себе научный термин, знаете ли, и никуда от него, к сожалению, не деться. Но, друзья мои, не все безнадежно. Есть лайфхаки, с помощью которых вполне можно и понедельники встречать с улыбкой. Вот, например, казалось бы, прописная, но почему-то не всегда очевидная истина от психологов, которые советуют видеть в понедельнике не возвращение к какой-то рутине, а рассматривать его как чистый лист, то есть возможность начать что-то заново. То есть просто, получается, сместить фокус со слова «должен» на слово «могу». Казалось бы, ерунда и малость, а действительно работает. Ну а еще с точки зрения психологов, не стоит практиковать жизнь от выходных до выходных. Вот знаете, как многие любят, да? Не оставляйте все приятные дела на уикенд, а старайтесь их размазать на всю неделю, пусть и понемножечко, но чтобы встречалось. И тогда эта неделя обязательно будет приносить и удовольствие в том числе. Попробуйте, уверен, разницу заметите. Ну а пока же давайте вернемся к удовольствию музыкальному. И далее на радио 7 Eurythmics и Backstreet Boys. Прямо сейчас Энрике Иглесиас на семи холмах.

Вот знаете, Backstreet Boys, которых на Радио 7 послушали, в этой песне утверждают, что каждый из нас сам выбирает свой путь. Но порой же этот путь нам бескомпромиссно навязывают. Серьезно. Вот та же самая природа. Наверняка многие граждане сегодня думали, если уж не шуршать листвой по пути на работу, так в худшем случае по лужам шлепать. Да нет. Вот кому-то уже пришлось и по снегу пробираться.

0: Тем более, что пусть и чуть-чуть, но коммунальщикам в снегоуборочных мероприятиях как будто тоже помогают таким образом.
1: Да.
0: Ну а тем временем в столице уже 17:25, и мне кажется, самое время вернуться к музыке. В ближайших планах у нас имеется Сара Коннор, а прямо сейчас Шинейд О'Коннор здесь на Радио 7.

0: владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер GLAND J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду, в городе и на трассе.
8: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
9: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? И за любой Pay получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
10: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
11: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
12: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 12+.
13: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
14: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1997. Риалто. Monday morning 5:19.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: Москве 6 вечера. И предлагаю поднять наш информационный перископ, имя которому Михаил Гудков. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Владимир Путин назначил главу Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина уполномоченным по защите прав предпринимателей. Указ вступил в силу сегодня с момента подписания. Отдельным распоряжением президент учредил некоммерческую организацию «Платформа для работы с обращениями предпринимателей». Эта организация будет обеспечивать деятельность бизнес-омбудсмена. До будущего года компания должна получить помещение и строку в бюджете. С 2012 по 2022 должность бизнес-омбудсмена занимал Борис Титов. После его ухода место было вакантным. Шохин при назначении на пост сохранит должность главы Союза промышленников и предпринимателей. Нижегородский министр туризма Сергей Яковлев ушел в отставку после конфликта с футболистами. Поводом для увольнения стала видеозапись, где нетрезвый руководитель ведомства в нецензурной форме ругает игроков футбольного клуба «Нижний Новгород» за плохую игру. Позже Яковлев записал ролик с извинениями. Однако глава региона подчеркнул, что министр обязан соблюдать служебную этику даже во внерабочее время. По его словам, мера послужит уроком для всех госслужащих области. Имя нового руководителя Министерства туризма и народных промыслов Нижегородской области власти пообещали назвать позднее. Табачные магазины начнут лишать лицензии за продажу товара детям. Такая норма вступит в силу с марта будущего года, одновременно с введением лицензирования розничной и развозной продажи табака. Об этом пишет РБК. Также лицензию смогут аннулировать, если в контролирующие органы более 2 раз в течение года поступит информация о нарушении других требований. Среди них отсутствие обязательной маркировки и передачи сведений в госсистему мониторинга. Отзыв лицензии будет осуществляться после того, как будет подтверждено наличие нарушений. В гидрометцентре пообещали москвичам неделю без сильных дождей и заморозков. Так завтра столичный регион зацепит циклон, однако осадки будут небольшими. Слабый дождь местами возможен и в пятницу, а более заметные осадки придут только в субботу и воскресенье. 7 и 8 октября в Подмосковье ожидается погода без осадков, плюс 14-16, поэтому заморозка в городе не прогнозируется.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: И все-таки, друзья мои, есть у первого рабочего дня одно преимущество. А именно, что имеет он свойство заканчиваться, знаете ли, да. Уверен, сейчас многие со мной согласны, все-таки уже 18.04 в столице. Тем, кто уже на свободе вдыхает вечернюю прану, мои поздравления. Ну, а остальным тоже особо отчаиваться не стоит. На вашей улице праздник случится совсем уже скоро. Ну, а в ближайших планах у нас игра «Третий лишний». Приглашаю вас поучаствовать. Подарок имеется. Осталось самая малость забрать его. На что играем, чуть позднее расскажу. Ну, а во второй половине часа Филипп Смирнов расскажет нам что-то интересное об очередном московском околотке. Ну, и все это, безусловно, под лучшую музыку на все времена. Например, далее в эфире Майли Сайрус, а прямо сейчас Мадонна на Радио 7. Добрый вечер.

Майли Сайрус на Радио 7 пела сейчас. Мол, я вся такая деловая, могу и цветы себе сама подарить. Да и вообще никто мне для этого не нужен. Все могу сама. Ну и на самом деле, действительно, очень влиятельная барышня. Журнал «Тайм» как-то вносил ее в список 100 самых влиятельных людей мира. В 2019 году «Билборд» включил ее в список величайших артистов всех времен. В общем, может, она действительно многое. Но получить подарок от Радио 7 даже Майли Сайрус может только на общих основаниях. Вот, например, в игре третий лишний, чем не повод. Так что давайте поиграем, отправляйте заявку на участие. Напомню, любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru и держите кулаки, чтобы оно 7-м оказалось. Тогда будем играть именно с вами, и именно вы будете претендовать на лучший подарок, да, на книгу Джейн Остин и Кэтрин Остин Хаббек, младшая сестра от издательства АСТ «Азбука». Между прочим, этот томик в полном объеме и новом переводе достанется вам. Ранее были опубликованы только две части романа без логического завершения, а вам все целиком, пожалуйста. Еще раз напомню, любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru прилетает 7-м, играем именно с вами, и подарок победителю отправим в любую точку России. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня у нас Уфа на проводе. Привет всем, кто в этом городе слушает Радио 7 на FM 92.5. А играть мы будем с Максимом. Максим безработный на данный момент и говорит, а как-то и не очень хочется работать. Максим, добрый вечер.
2: Добрый.
1: Но, знаете, я думаю, сейчас очень многие с вами в понедельник согласны, что работать не очень-то и хочется, но многие вынуждены, а вы отдыхаете. Вам белой завистью, наверное, полстраны сейчас завидует. Максим, у вас, говорят, в Уфе какой-то уже снег прям выпал, да? Даже там дороги перекрывали.
2: Дороги за городом, у нас пока дождь только.
1: Ага, ну первый снег вы еще не видели, да?
2: Пока нет, только но в кино.
1: Не забудьте загадать желание. Говорят, надо кусочек снега съесть, загадать, и все исполнится. Ну, а вот сейчас хочется верить, что исполнится ваше желание подарок получить. Смотрите, на календаре сегодня Всемирный день жилища. И я предлагаю вам сказать, какое из трех слов не является названием разновидности этого самого жилища. Готовы?
2: Жилище? Да, готов.
1: Итак, слова следующие. Фронда. Трулло или фанза? Что из этого не дом?
2: А первое можно еще раз? Первое не услышал.
1: Конечно. Фронда. Первое — фронда. Второе — трулло. Третье — фанза.
2: Что из этого не жилище, да?
1: Что из этого не жилище? Два жилища, одно нет. Что именно?
2: Давайте. Фронда.
1: Фронда или фанза. Вот два на F. Что из этого выберете?
2: А, вот так еще. Фронда или фанза. Сейчас подумаю.
1: Да, я вам даже больше скажу. Один ответ правильный, один неправильный. Сузим наш выбор.
2: Фронта.
1: Ну вот, абсолютно правильно, потому что фронда этим словом называется такая, знаете, демонстрационная, наигранная оппозиционность. А все остальное — это действительно жилище. Ну, Максим, поздравляю.
2: Ура!
1: Вам достается роскошный томик от издательства АСТ. Азбука, книга Джейн Остин, которая дописана ее племянницей Кэтрин Остин Хаббек, младшая сестра. Прекрасно. Думаю, с подарками разобрались, теперь можно и к музыке приступить. И в ближайших планах у нас Эд Ширан и Dire Straits, а прямо сейчас Дюран Дюран на Радио 7.
0: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Знаете, что меня иногда удивляет в Москве? Можно пройти по одной улице 100 раз и ничего не заметить, а потом однажды остановиться, поднять голову, и перед вами 2 века истории. Вот, например, улица Бурденко. До 1922 года она называлась «Долгий переулок». Длинный, тихий, уходящий от Смоленского бульвара, плющ.

0: Поставили печь в цоколе, открыли стропильную систему, 5 метров в высоту, теперь она видна прямо из интерьера. И главное, вместо парковки снова разбили сад. Особняк вернул себе то, с чего начинался. Дом в саду на тихой улице. 200 лет. Майор, советник, купчиха, НЭП, коммуналки, реставрация. И вензель Л, все еще над дверью. В квартире 12 доходного дома 14 по улице Бурденко жил Иван Бунин. Недолго. Бунин арендовали здесь жилье перед тем, как окончательно обосноваться у родителей Веры Муромцевой на Поварской 26, откуда 21 мая 1918 года они уехали из Москвы навсегда. Но известна и интересная деталь. Дом 14 в 1914 году построил молодой архитектор Сергей Чернышов, будущий академик и главный архитектор Москвы. Он получил в том доме квартиру и жил на одной площадке с Буниными. А табличка о нем, о Чернышове, висит на доходном доме Хрущевой. Ведь сейчас у него адрес Бурденко, 14Б. Ну а с путаницей мы разберемся как-нибудь в другой раз. Пока же сходите, посмотрите.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: вы чертовски привлекательны. Имейте в виду, да? Во всяком случае, Пинк на этом настаивает. Именно эту артистку мы только что на Радио 7 послушали. И, знаете, предлагаю не спорить с данным утверждением. Давайте порешим, что так оно и есть, и двинемся далее. Ну, а далее в эфире появятся Леди Гага и Брэдли Купер. И прямо сейчас Том Джонс на Радио 7.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
5: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Труумель.
6: Труумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. Труумель лечит воспаление.
5: Теперь и в форме геля.
6: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
9: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
10: Алло, ну, как там с бизнесом?
11: Что? Вы кому звоните?
10: Твоему бизнесу звоню.
11: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
12: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
13: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейд. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
15: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
17: В конце каждого часа «Путешествие во времени» в компании «Радио 7».
18: Год 2018. Леди Гага и Брэдли Купер. «Шэллоу».

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
0: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
4: Радио 7.

0: Москве 7 вечера. А прямо сейчас предлагаю прослушать выпуск новостей от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Налоговая служба опровергла ошибочные начисления налога на электромобили. Распространяемая в соцсетях и СМИ информация о массовых погрешностях при расчете не соответствует действительности. Как уточнили в пресс-службе ведомства, льготы по транспортному налогу за прошлый год применялись с учетом региональных законов. В части субъектов они действуют только для электромобилей определенной мощности. Кроме того, если владелец не подал заявление на льготу и у него несколько автомобилей, ее автоматически применяют к машине с наибольшей суммой налога. В случае несогласия гражданин может обратиться в налоговую за перерасчетом. На повышение надежности коммунальной инфраструктуры дополнительно выделят 20 миллиардов рублей. Об этом пишут ведомости. Согласно планам правительства, средства направят на защиту и обеспечение бесперебойной работы объектов ЖКХ. В первую очередь деньги пойдут на создание запасов материалов и оборудования резервных источников электроснабжения. По данным МЧС, в прошлом году произошло 18 аварий на системах жизнеобеспечения со статусом ЧС. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. В честь Дня Учителя

0: Москве прошла праздничная программа. По словам заммэра Анастасии Раковой, в школах и центрах дополнительного образования для педагогов организовали концерты, интеллектуальные игры и театральные постановки. В Новопушкинском сквере установили 8-метровый арт-объект в виде букета с подсветкой, а по городу разместили баннеры, героями которых стали московские педагоги. В нескольких школах учителя уже традиционно прошли по красным ковровым дорожкам под аплодисменты учеников, а известные им творческие коллективы дали свои концерты. Анастасия Ракова поздравила педагогов и поблагодарила их за профессионализм, терпение и любовь к своему делу. Сегодня отмечается Всемирный день учителя. Дату учредили в 1994 году, но в нашей стране этот праздник появился гораздо раньше. В СССР День учителя официально учредили в 1965. Тогда праздник отмечали в первое воскресенье октября. Радио 7 также поздравляет всех учителей с профессиональным праздником. Этот день – прекрасный повод еще раз сказать вам спасибо за ваш нелегкий, но такой важный труд.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А вот правда, что учителя, дорогие, милые, ну, с праздником, земной вам поклон за наше настоящее, за то, что вы из нас вырастили. Ну, а тем временем 19.03 в столице. Вот знаете, обожаю это время, потому что плюс-минус именно к 7 пополудни начинает отступать вся суета прожитого дня. Ну, вот у меня, во всяком случае, это какой-то переломный момент. Надеюсь, у вас тоже. Давайте долой всю эту хандру, которая могла сегодня одолевать. Мне кажется, вечер просто предназначен для того, чтобы получать от него удовольствие. Особенно в компании «Радио 7». Мне кажется, с нами других вариантов просто нет. Ну, а удовольствие музыкальное далее нам обеспечит Sting, затем «Адель» и прямо сейчас «Westlife» на семи холмах. Добрый вечер. Добрый вечер.

девушек заявили, что предпочитают мужчин, которые заметно умнее их. 60% привлекают знания истории, а 58% барышень признались, что научные факты на свидании вызывают у них самый что ни на есть сексуальный интерес. Особенно востребованы мужчины, увлеченные историей, археологией и айтишечкой. Психологи связывают популярность умников с ощущением стабильности, которую они внушают барышне, умением принимать решения в стрессовых ситуациях, ну и ассоциациями с мудрой отцовской фигурой. Но, друзья мои, знаете, вот думаю, что женщина, которая ищет в мужчине отца, что джентльмен, который в барышне пытается маму найти, как-то немного путают социальные роли. Серьезно. Вот думаю, как мужчине нужна в первую очередь женщина. Так наоборот, та же самая история. Ну и, конечно, каждому нужен в первую очередь человек. Родной, близкий и вот это вот все. Так что держитесь за своих людей. Это великое счастье. Правда. Ну а тем временем в столице уже 19:16 и далее на радио 7 АХ. А прямо сейчас, вот даже называть его не буду.

Кожа как бархат, да и вообще она красотка редкостная. Но главное, как она поет. Бог ты мой, как она поет, ты только послушай. Вот такие слова рефреном повторяются в песне группы «Аха», которую с вами только что слушали. И знаете, если верить ученым, то и правда, голос исполнителя очень даже может вскружить голову человеку. Особенно человеку женского пола. Вот есть данные исследований, что даже сам факт занятий музыкой, причем без виртуозности, просто вот играешь на чем-то и хорошо. Так вот, этот факт повышает привлекательность в глазах противоположного пола, особенно женского. Вот, например, по статистике, в подростковом возрасте девчонки в разы чаще влюбляются в популярных исполнителей, нежели такое случается у юношей. Ну и на протяжении жизни этот перекос, в принципе, тоже сохраняется. Так что, милые барышни, вот держитесь за стулья, потому что скоро мы в эфире послушаем чертовски романтическую и трепетную балладу от Криса Айзека. Перед этим в эфире появится One Equal T, ну а сейчас же Starship на Радио 7.

0: Роберт Майлз на радио 7. Басня или сказка, по-нашему так эта песня называется. Причем, да, друзья мои, именно песня, потому что есть еще одна версия, в которой и текст присутствует. Так вот, там поется, мол, расскажи мне свою сказку, и мы вместе помчимся по жизни, дабы мастерски одержать победу. Ну, и это действительно так. Уверен, вряд ли кто будет спорить, что вместе с близким и любимым человеком добиться чего-то в этом мире, ну, гораздо проще, легче и приятнее. Что немаловажно. Поэтому имейте в виду и держитесь за руки, чтобы вот так вместе идти по жизни. Ну и, конечно, под музыку Радио 7 это стоит делать, потому что от этого можно больше удовольствия получить в процессе. Ну а далее мы с вами послушаем Джо Дассена, затем в эфире появится Chapel Run, ну а под занавес часа Мини Пипертон здесь на Радио 7.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Реклама.
1: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
2: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
3: Это как?
2: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
3: Выгодно. Пошел оформлять.
2: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
5: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
6: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
7: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 999 000 рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопрос. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 12+.
9: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
10: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
11: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
12: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 000 рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк».

0: оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
2: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
3: Год 1975. Мини Рипертон. Loving you.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7.

0: Москве 8 вечера. И свежие новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Владимир Путин поддержал создание нейросети в сфере образования. С такой инициативой выступил учитель информатики из Тверской области Алексей Морозов, победивший в этом году в конкурсе «Учитель года». По его словам, такая нейросеть могла бы помогать педагогам создавать презентации, медиа-контент и цифровые приложения для уроков. Это значительно облегчило бы работу учителя. Президент назвал идею правильной, но отметил, что нельзя допускать ухудшения образовательного процесса. Сегодня глава государства провел встречу с педагогами, лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов. Он отметил, что от учителей и наставников во многом зависит то, как страна ответит на вызовы 21 века. Число официально трудоустроенных россиян за 4 года выросло на 1,3 миллиона человек. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Одновременно число трудоспособных граждан без официального дохода сократилось на 3,7 миллиона. В прошлом году активную деятельность вели 9,5 миллионов самозанятых. Среди иностранных работников число официально работающих за 4 года выросло до 3 миллионов человек. Обязательный тест на знание ПДД ведут для курьеров в Москве с 15 октября. Те, кто его провалит, не смогут работать в доставке. Об этом сообщает Департамент транспорта. Напомню, тестирование запустили 30 сентября. До 14 октября его можно пройти добровольно, а с 15 октября оно станет обязательным. Чтобы успешно пройти тест, нужно правильно ответить минимум на 80% вопросов. Отмечается, что курьер должен знать правила безопасного вождения. Также он обязан быть знаком с требованиями к открытию смены, внешнему виду, сумки и транспорту, правилами доставки и сервисной этики. По данным департамента, в столице работают более 135 тысяч курьеров. Тестирование позволит подтвердить знания ПДД и ответственность перед пешеходами. Хоккеист Александр Овечкин объявил, что текущий сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге. Летом Овечкин заключил новый контракт с Вашингтон Кэпитал с сроком на один сезон. В НХЛ он выступает с 2005 года. За это время он привел столичную команду к единственному в ее истории кубку Стэнли. Это произошло в 2018-м. На этом пока все. Доброго вечера.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: А вот уже и 8 вечера в столице, если быть точным, то 3 минуты 9 пополудни в Москве. Надеюсь, друзья мои, что к этому моменту вы умудрились добраться как минимум без дергающегося глаза. Ну, все-таки понедельник, говорят, что день тяжелый, но да, опять же хочется верить, что в вашем случае все сложилось несколько иначе. Но как бы там ни было, успокаивать расшатавшиеся за день нервишки мы умеем. Есть у нас для этого очень даже толковое средство, а именно музыка «Радио 7», к которой и предлагаю вернуться. И далее в эфире появится «The Pussycat Dolls», а прямо сейчас «Michael Learns to Rock» на семи холмах. Добрый вечер!

принесла в студию сегодня потрясающий тортик. Марина, спасибо, земной вам поклон. Но все равно же нашлись несколько красоток, которые со словами «после шести нельзя к великой печали» отказались от вкусняшек. Но, знаете, я вот посмотрел в этих ваших интернетах, нашел несколько научных статей медицинских, и могу вам сказать, что это все миф, друзья мои. Да, очень даже можно после шести. Вот врачи говорят, что нужно ужинать где-то за два, за три часа до отхода ко сну. Ну, а вряд ли кто-то там в 8-9 уже прям ложится спать. Правда же? А вот если между ужином и сном проходит больше 5 часов, то резко возрастают риски тех самых ночных перекусов, от которых, как мы знаем, действительно может серьезно разбарабанить. Вот, кстати, приятного аппетита всем, кто сейчас только до ужина добрался. И знаете что? Предлагаю добавить в него великолепные приправы в виде музыки «Радио 7».

А нужна ли она в принципе? Это ваша правда. Вот таким вопросом только что Depeche Mode задавались в эфире Радио 7. И знаете, думаю, не погрешу против истины, если скажу, что прямо сейчас, в моменте, большинство из нас подумало, ну, конечно, нужна, а как же без правды-то? Но ученые заверяют нас в обратном. Вот многие исследования показывают, что те же самые новости и подписки на новостные каналы большинство людей выбирает не по критерию «правда-неправда», а по критерию «нравится», «не нравится», да? То есть, если какие-то новости совпадают с ценностными убеждениями, то в большинстве своем люди считают их настоящими и правильными. А если не совпадает, то значит, это все обман, ложь и прочая ерунда. Ну, вот так-то, друзья мои. Но, опять же, мои аплодисменты вашему картезианскому мышлению, которое зерна отплевел, все-таки позволяет отличать. Ну, и думаю, что согласитесь. Вот правда в том, что на Радио 7 звучит лучшая музыка на все времена. Ну, а коли так, предлагаю к ней вернуться. И далее в эфире Луис Фонзи и Дэдди Янки, а прямо сейчас Селин Дион на Радио 7.

Фанта Систерс на радио 7. I'm so excited. Или я так взволнована, возбуждена, и вот это вот все. Мне кажется, эта песня очень даже претендует на звание гимна понедельника. Ну, все-таки очень многие граждане сегодня действительно с таким всклокоченным видом погружались в работу. Но, друзья мои, что было, то было. Давайте всю суету прожитого дня в нем и оставим. Сейчас все-таки вечер уже, да, 20 часов 39 минут. Так что выдыхаем и расслабляемся. Такую шалость уж точно можем сейчас себе позволить. Ну а какое расслабление без музыки Радио 7? Правильно же? Вот и я про то. Давайте к ней вернемся. И в ближайших планах у нас Рики и Повери. А прямо сейчас Ник Кейв и Кайли Минок на Семи холмах.

0: Да, вот правду же говорят, в хорошей компании время летит незаметно. Вот, друзья мои, спасибо вам за ту самую компанию, потому что оглянуться не успел, а уже и без 10:09 пополудни в столице. Получается, что понедельник мы с вами победили, преодолели и всячески низвергли. Так что давайте теперь остаток этого дня проведем в свое удовольствие. Под музыку Радио 7, все как мы любим. Тем более, что далее та самая музыка будет на протяжении целого часа без пауз и перерывов услаждать ваш слух. Ну а тем же самым завтра поутру займутся Дима Пименов и Света Молодцова. С 7 часов утра ловите ребят в эфире. Кстати, на этой неделе у вас еще есть возможность фотопринтер выиграть, потому что все эти музыкальные истории с саундтреком пока еще продолжаются. Ловите удачу за ускользающий хвост. И пусть вам повезет. Ну и все. За сим снимаю шляпу. Всем прекрасного вечера и до завтра. Искренне ваш.
1: Олег Машков.

0: Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.
1: Реклама.
2: Топ покупок месяца.
3: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: А мода C5. Добавить стиля.
4: JQ J7. Впечатлить друзей.
2: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
6: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1976. Smokey, what can I do?

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru/sberbank 18+.
0: Радио 7.

Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: С наступающим вторником всех. Вот о чем говорим завтра.
2: Оказывается, 20% россиян признались, что только делают вид, что работают. В общем, будем обсуждать имитацию бурной деятельности на вашем рабочем месте.
1: Ну и, конечно, друзья, лучшая любимая музыка, игры, призы, подарки. А с 10 до 11 утра у нас в студии гость. Лучший регбист России 2015 и 2018 годов Василий Артемьев.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.

пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1971. Ширли Бесси. Where do I begin? Love story.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Радио 7.

Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: С наступающим вторником всех. Вот о чем говорим завтра.
2: Оказывается, 20% россиян признались, что только делают вид, что работают. В общем, будем обсуждать имитацию бурной деятельности на вашем рабочем месте.
1: Ну и, конечно, друзья, лучшая любимая музыка, игры, призы, подарки. А с 10 до 11 утра у нас в студии гость. Лучший регбист России 2015 и 2018 годов Василий Артемьев.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2008. Джастин Тимберлейк и Мадонна.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: С наступающим вторником всех. Вот о чем говорим завтра.
2: Оказывается, 20% россиян признались, что только делают вид, что работают. В общем, будем обсуждать имитацию бурной деятельности на вашем рабочем месте.
1: Ну и, конечно, друзья, лучшая любимая музыка, игры, призы, подарки. А с 10 до 11 утра у нас в студии гость. Лучший регбист России 2015 и 2018 годов Василий Артемьев.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11 только на Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1996. «Тито энд Тарантула». «After Dark».

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1976. Элтон Джон и Кики Ди. «Don't go breaking my heart».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.

0: Реклама.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
2: Год 1975. Мини Рипертон. Loving you.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1973. Барри Уайт. «Never, never gonna give you up».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа